0: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
1: I am David Beckham, but everybody calls me.

0: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте NS.KZ и будь ближе к эфиру.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école. Tu verras, c'est super chouette. Entre adultes,

0: Разные мысли. Красиво жить не запретишь, но помешать можно.
1: Жернова. Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь, превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет», заказчик Минжасаров НТ.
0: МС Радиосында жарнама. 356

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Наверное.
2: Давай пожить.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: Обоим был сам.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебе жена.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ересек қояндардың салмағы олардың түрлеріне байланысты өзгеріп отырады. Кішкентай ергежейлілердің салмағы шамамен 1 килограмм, ал алып тұқымдардың кейбір мүшелерінің салмағы 20 килограммнан асуы мүмкін.
0: Жарнама.
2: На избирательном участке могут проголосовать избиратели, включенные в список на данном участке, а также лица, предъявившие открепительные удостоверения. Каждый избиратель голосует лично. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, членам избирательной комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Избирательный бюллетень граждане заполняют в кабине для тайного голосования, где ставят отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует, либо в квадрате в строке «Против всех». Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, вправе воспользоваться помощью лица, которому он доверяет, и фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с росписью избирателя в получении бюллетеня. Этим лицом не может быть член избирательной комиссии, должностное лицо местного представительного или исполнительного органа, доверенное лицо политической партии, представитель средств массовой информации, наблюдатель, зарегистрированные в соответствующей избирательной комиссии. Заполненный бюллетень опускается избирателем в урну для голосования. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: МС радиосында жарнама. 326 60

Aşa. Elşir Kalıptıra'da. Müzik pahalı hanı.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Разные мысли. Когда люди не верят ни во что, они готовы поверить во все. Жернова. Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: МС радиосында Жернова. 350 алпыс

0: вкусом музыки.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бал ешқашан бұзылмайтын жалғыз табиғи тағам.
0: Жарнама.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Барлық жануарлардың ішінен тек шимпанзелер ғана өздерін айнада таны алады.
0: Жарнама.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Разные мысли. Жизнь делится на два этапа. Сначала нет ума, потом здоровье. Жернова.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС Радиосында Жарнама. 356

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл

0: maravillosa.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлена.

чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чуда сотворил.